рассматриваю, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы не знаем, если мы